0: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čedera sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
3: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
1: Вместе с акционерным обществом Латвийская кредитная полидзибес программа ЛКПП ЛВ.
4: Сегодня в Латвии переменная облачность. На востоке страны местами ожидается кратковременный дождь. Ветер умеренный. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 22-24 градуса. В Даугавпилсе, Розакне и Краслове плюс 21-24. В Риге сегодня переменная облачность без существенных осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 22-24 градуса.
1: Вместе с акционерным обществом Латвийская кредитная полидзибес программа ЛКПП ЛВ.
5: Доброе утро, Латвия! На часах 6 утра, за окном июня, впереди целый новый день. С вами Елена Рассохина и Александр Шунин, и ближайшие 4 часа проведем вместе на Ретро-ФМ. Начинаем!
6: Начинаем!

0: утро! Сегодня четверг, 25 июня. Ох, и отдохнули мы за выходные. Вот это да! По всей стране произошли масштабные выходные. 5 дней отдыха. Везде костры, песни, венки и шашлык. В общем, видала и довольных людей, лихо отплясывающих в межапарке у сцены. Везде смех и праздник. До остальных, конечно, праздновательных мест я так и не добралась. Зато я успела еще съездить в Литву на мероприятие в лес и даже открыть купальный сезон. И понять, что в палатках спать мне как-то подразонравилось. Охота какого-то комфорта нынче. Возраст, наверное. А как твои выходные, Александр?
1: Привет. Конечно, выходные длинные. Кстати, эта рабочая неделя снова короткая, хотя придется потрудиться в субботу. Большинству из нас, нам так с тобой точно. А про палатки. Я дошел до того же вывода еще несколько лет назад. Я бы даже сказал, десятилетия. Приблизительно. Как-то да, хочется комфорта и так далее. А вот праздник класс. Класс. Мы провели его в Риге на Дзегушкалансе. Было все то же самое. Костры, веселье, танцы до утра. Здорово.
0: Здорово. А мы начинаем этот день и утро на Ретро FM Латвия. Впереди блестящий «Апельсиновая песня».

0: Доброе утро! В студии Елена Рассохина и Александр Шунин. Как все наверняка заметили, во всей стране отгремела лига с кострами, песнями, плясками и самой короткой ночью в году. И вот теперь, после этого дня, ночь потихоньку начнет обратно отвоевывать наше право спать в темноте. Хотя, конечно, солнечные лучи в 5 утра очень здорово помогают проснуться на работу.
1: Еще как помогают. А теперь давайте посмотрим, что у нас с продолжительностью дня. Сегодня, 25 июня, солнце встало в 4:31. А зайдет только в 22:22. Вот такое совпадение. Астрономический полдень наступит в 13:26. Тот самый момент, когда солнце поднимается на свою максимальную высоту над горизонтом и делит световой день ровно пополам. И если говорить совсем просто, это середина дня не по часам, а именно по солнцу.
0: Итого длина дня у нас сегодня 17 часов и 51 минута. А ночь всего 6 часов и 9 минут. То есть даже после лига мы все еще живем в совершенно роскошном световом дне, когда утром уже давно светло, вечером еще долго светло, и лето пока еще явно никуда не собирается. Давайте к солнечным утренним лучам добавим еще и широкую улыбку и хорошее настроение. А с этим нам поможет лучшая музыка трех поколений.
2: Почему здоровая улыбка начинается уже в детстве и как забыть о страхе перед стоматологом? Черпайте идеи и узнавайте полезную информацию для здоровья улыбки всей семьи в рубрике «Формула здоровой улыбки» по пятницам. Формула здоровой улыбки вместе со стоматологией «Make me smile».

0: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. На востоке страны местами ожидается кратковременный дождь. Ветер умеренный. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 22-24 градуса. В Даугавпилсе, Разокне и Краслове плюс 21-24. В Риге сегодня переменная облачность без существенных осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 22-24 градуса.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной и полезной программой.

0: Гороскоп. Овны. Сегодня для полного счастья вам будет не хватать лишь одобрения окружающих. Постарайтесь не упустить ни единого шанса его получить. Не будьте слишком чопорны. Снобизм вреден для здоровья.
1: Тельцы. Сегодняшний день принесет вам маленькую победу, но может стать и моментом заслуженного триумфа. Если этого не произойдет, то, пожалуй, стоит задуматься, а не надо ли что-нибудь изменить.
0: Близнецы. Не принимайте сегодня окончательных решений, для них еще слишком рано. Вы пока не знаете всех деталей, а среди упущенных могут быть значимые.
1: Раки. Не дайте себе впасть в лихорадочную спешку, пытаясь успеть переделать все намеченное на сегодня. Вы лишь усугубите ситуацию. Успокойтесь, и все начнет получаться само.
0: Львы. Сегодня находиться в непосредственной близости от вашей особы будет до крайности тяжело. Тем немногим, которые выдержат это испытание, придется проявить немалое терпение. Зато вы сможете узнать, кому из близких вы наиболее дороги.
1: Девы. Этот день должен быть удачным. Он просто не может им не быть. Особенно хорошо у вас будут получаться дела, которые вы отложили некоторое время назад. За сегодня вы сможете почистить почти все хвосты.
0: Весы. Избыточные переживания обычно приводят к ускоренному старению. У вас достаточно собственных забот. Зачем вы стараетесь нагрузить себя еще чьи-то? Занимайтесь только тем, что важно для вас.
1: Скорпионы. Сегодняшний день будет отмечен значительностью. Кое будет проявляться во всяком вашем действии. Кто-то может заподозрить вас в желании придать веса собственной особе. Посему, коль скоро справиться с собой вам вряд ли удастся, лучше избегать насмешников.
0: Стрельцы. Есть все основания полагать, что день окажется удачным в области финансов. Ваши шансы на то, чтобы увеличить личное благосостояние, весьма велики. Но все же не забывайте об осторожности.
1: Козероги. Чем чаще вы будете повторять что-то, тем более понятно и близко это будет звучать. Используйте этот эффект, и вы добьетесь своего уже сегодня.
0: Водолеи. Все течет, все меняется, и вам все равно от этого никуда не деться. Сегодня что-то изменится в очередной раз.
1: Рыбы. Сегодняшний день пройдет под знаком согласия и взаимной лояльности. Это, конечно, здорово, однако будьте бдительны, как бы не договориться себе в убыток.

0: 6:46 на часах, 25 июня. А иногда, чтобы защитить овец, мало пастуха и забора. Приходится подключать инженерную мысль и вспоминать времена рыцарей.
1: Да, ведь известно, что волки способны причинить немало убытков и беспокойства фермерам, которые разводят овец. Так вот, Рудольф Шаубах, фермер из города Филлах в Австрии, знает о такой проблеме не понаслышке, к сожалению. Именно поэтому он изобрел кольчугу, чтобы защитить своих овечек. Легкая пластиковая сетка с острыми шипами надевается на животное, и если на такую овцу позарится хищник, то он, получив болезненный укол, откажется от дальнейшей атаки, в принципе, получается такой репликатор Кузнецова.
0: Достаточно забавно выглядит эта кольчуга. Я сначала думала, что она металлическая. Я удивлена, что она все-таки

0: пластика.
1: Не очень она, конечно, эко, но зато работает.
0: Однако идея Рудольфа вызвала скептицизм у его сограждан. Другие фермеры считают, что применение кольчуги слишком дорогостоящее и, в общем, это малоэффективная идея. Сетка может причинить неудобства самим овцам, запутываясь в их шерсти. Кроме того, волки не так глупы. Они быстро научатся хватать добычу за незащищенные места, например, за голову или ноги. Но, несмотря на критику, Рудольф уверен в своей правоте и ищет возможность массового производства кольчуги. Если не в Австрии, то в другой стране. Мужчина заявил, для того, чтобы осуждать нечто новое, нужно для начала опробовать его на практике.
1: И можно добавить к кольчуге шлем. В конце концов.
0: И овцы целые. Ну а сытость волков — это уже на их совести. Впереди Адриана Челентано. Соли. Соли.

0: И традиционно в это время день в истории. Сегодня 25 июня. Давайте же посмотрим, чем знаменит этот день в истории.
1: Например, в 1178 году пятеро кентерберийских монахов наблюдали какой-то взрыв на Луне. Непонятно какой, но предполагают, что это было либо столкновение метеора с Луной, либо еще что-то другое. Но в результате образовался кратер, который позже назвали именем Джордано Бруно.
0: В 1503 году у берегов Ямайки потерпел крушение корабль Христофора Колумба. После этого мореплавателю и его команде пришлось провести на острове почти год, прежде чем за ними пришла помощь.
1: А в 1630-м губернатор Уинтроп впервые в истории США применил вилку для еды. Да, это произошло именно в этот день, а потому что именно в этот день в Массачусетс наконец-то из Европы привезли столовые приборы. До этого еду брали исключительно руками и с помощью ножа.
0: В 1783 году французский химик Антуан Лавуазье заявил, что вода – это не самостоятельная стихия, как считали раньше, а соединение водорода и кислорода. А еще через два года ему вместе с коллегой удалось впервые синтезировать воду искусственно.
1: В 1857 вышел сборник Шарля Бодлера «Цветы зла», книга, которая позже станет классикой мировой поэзии. Сборник вызвал во Франции громкий скандал. Часть стихотворений сочли оскорблением общественной морали, самого автора оштрафовали, книгу запретили, и, кстати, отмена этого самого запрета произошла только в 1949 году.
0: Ну а в 1957 году был запатентован спортивный снаряд «Летающая тарелка». Тот самый фрисби, без которого сегодня сложно представить летний отдых на пляже или в парке. Хотя мне все же иногда как-то удается.
1: А в 1967 году состоялся первый в истории всемирный телемост в прямом эфире. Программу «Наш мир» смотрели тогда сразу в 24 странах, а группа «Битлз» именно тогда впервые исполнила свою «All you need is love».
0: Ну а впереди «Лондон Бинд» «Where you are».

0: Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čedera sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV? Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Reklama. Акционерное общество «Латвияс кредитняя полидзибас программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
1: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитняемой полидзības программа. LKPP-LV.
5: Сегодня в Латвии переменная облачность. На востоке страны местами ожидается кратковременный дождь. Ветер умеренный. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 22-24 градуса. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 21-24. В Риге сегодня переменная облачность без существенных осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 22-24 градуса.
1: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитняемой полидзības программа. ЛКПП-ЛВ.
6: Доброе утро еще раз всем, кто только присоединился. На часах 7 утра. Впереди много музыки, истории, хорошей компании. Елена Росохина и Александр Шунин в эфире.
7: Поехали!
8: Утро вместе с ведущей платежной компанией «Декта».

0: Бодрое утро. Без заминок. Вместе с Декта.
1: Доброе утро! Сегодня 25 июня и начнем, как всегда, этот час с именин. В Латвии Варда Дена сегодня отмечает Майга и Милая. Имя Майга в латышской традиции связано со словом «майкс», то есть мягкое, нежное, ласковое. А Милая – имя с теплым, добрым звучанием, которое обычно связывают с лаской, любовью и сердечностью.
2: Кстати, в этот день именины отмечают и несколько красивых календарно не вписанных имен: Майда, Майгоне, Мия, Милица, Милите, Мила и Милая. Так что всех обладательниц этих имен тоже обязательно поздравляем.
1: По православной традиции именины сегодня у Ануфрия, Петра, Анны, Андрея, Ивана, Степана и Марии. Всем именинникам здоровья, радости, хороших людей рядом и прекрасного летнего дня.
2: Ну а в народном календаре сегодня Петр Солнцеворот, которого еще назвали Петр Запоздалый Капустник. Название Солнцеворот связано с тем, что после летнего солнцестояния день хоть и остается длинным, но все-таки уже начинает понемногу убывать. А капустником этот день прозвали, потому что в некоторых местах как раз в это время досаживали позднюю капусту, ту, что должна была поспеть ближе к осени.
1: Наши предки в этот день внимательно смотрели на солнце и погоду, потому что считалось, каким будет Петр Солнцеворот, таким во многом окажется и остаток лета. Ну а после музыкальной паузы мы расскажем вам, какие интересные праздники сегодня вводятся в календаре. Впереди Смоки, Living Next Door to Alice.

0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
1: 7 часов 14 минут.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.
1: 7:21 на часах. Именинников мы с вами поздравили, давайте перейдем к праздникам, а их сегодня хватает на любой вкус. Сегодня в календаре праздников есть на что обратить внимание. Начнем с Дня улыбок незнакомым людям. Это, пожалуй, один из самых простых праздников. Ничего специально готовить не нужно, достаточно просто чуть чаще смотреть по сторонам и не жалеть хорошего настроения для окружающих.
2: И вот еще один повод улыбнуться. Сегодня отмечается День лимонада, праздник, посвященный популярному освежающему напитку. Кстати, он появился в 17 веке во Франции.
1: Вот как интересно. А знал ли ты, что отмечается сегодня и День моряка?
2: Причем не просто моряка, а именно моряков торгового флота, которые, в отличие от военных моряков, своего праздника до 2010 года не имели. Так что поздравляем вас.
1: У поклонников музыки сегодня тоже есть повод улыбнуться. 25 июня отмечается глобальный день The Beatles. Именно в этот день в 1967 году группа впервые исполнила All You Need Is Love в прямом эфире на весь мир.
2: Сегодня в списке есть и День козьего сыра. Хороший повод вспомнить, что у такого сыра не только узнаваемый вкус, но и богатая история, его делают уже тысячи лет. А еще козий сыр весьма полезен.
1: Отмечается сегодня и Всемирный день витилиго. Дата, которая напоминает о важности принятия, внимательного отношения к себе и к другим. А еще о том, что внешние особенности не делают человека менее красивым, ярким или интересным. Выбирайте свой повод отпраздновать и начнем день с улыбки.
3: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
4: Не выключенный утюг?
3: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
5: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике Филман бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
6: Очки Филман.
7: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
8: Svinetbanka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
0: Пока вы слушаете радио, миллионы людей по всему миру оплачивают покупки благодаря решениям Декта. Декта, созданная в Латвии, компания платежных технологий.

0: Доброе утро. Инициатива об отказе от переноса рабочих дней заслуживает обсуждения, заявил министр благосостояния. Сегодня госполиция продолжит усиленный контроль на дорогах по всей Латвии. ДПДТ предупреждает, алкоголь и недостаток сна остаются одними из главных причин тяжелых ДТП. Ежегодно в Латвии от 15 до 25 человек получают тяжелые травмы позвоночника после прыжков в воду головой вниз. В Риге планируется реконструкция привокзальной площади и торгового павильона. Жители призывают не подкармливать чаек и ворон возле жилых домов под угрозой штрафа. Подробности в начале часа.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
0: Сегодня в Латвии переменная облачность. На востоке страны местами ожидается кратковременный дождь. Ветер умеренный. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 22-24 градуса. В Даугавпилсе, Разокне и Краслове плюс 21-24. В Риге сегодня переменная облачность без существенных осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 22-24 градуса.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 24. līdz 29. jūnijam. Biespiena sieriņš Kārums. Dažādi veidi. 45 grami. 29 centi. Ar paldies karti saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu. 75 grami. 49 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 4 veidi. 330 ml. 49 centi. Maksima.

0: Гороскоп. Овны. Сегодня для полного счастья вам будет не хватать лишь одобрения окружающих. Постарайтесь не упустить ни единого шанса его получить. Не будьте слишком чопорны. Снобизм вреден для здоровья.
1: Тельцы. Сегодняшний день принесет вам маленькую победу, но может стать и моментом заслуженного триумфа. Если этого не произойдет, то, пожалуй, стоит задуматься, а не надо ли что-нибудь изменить.
0: Близнецы. Не принимайте сегодня окончательных решений, для них еще слишком рано. Вы пока не знаете всех деталей, а среди упущенных могут быть значимые.
1: Раки. Не дайте себе впасть в лихорадочную спешку, пытаясь успеть переделать все намеченное на сегодня. Вы лишь усугубите ситуацию. Успокойтесь, и все начнет получаться само.
0: Львы. Сегодня находиться в непосредственной близости от вашей особы будет до крайности тяжело. Тем немногим, которые выдержат это испытание, придется проявить немалое терпение. Зато вы сможете узнать, кому из близких вы наиболее дороги.
1: Девы. Этот день должен быть удачным. Он просто не может им не быть. Особенно хорошо у вас будут получаться дела, которые вы отложили некоторое время назад. За сегодня вы сможете почистить почти все хвосты.
0: Весы. Избыточные переживания обычно приводят к ускоренному старению. У вас достаточно собственных забот. Зачем вы стараетесь нагрузить себя еще чьи-то? Занимайтесь только тем, что важно для вас.
1: Скорпионы. Сегодняшний день будет отмечен значительностью. Кое будет проявляться во всяком вашем действии. Кто-то может заподозрить вас в желании придать веса собственной особе. Посему, коль скоро справиться с собой вам вряд ли удастся, лучше избегать насмешников.
0: Стрельцы. Есть все основания полагать, что день окажется.

0: Бодрое утро. Без заминок. Вместе с Декта.
1: 7.52 на часах 25 июня. Сначала мы формируем наши здания, а потом они формируют нас, говорил Уинстон Черчилль. И похоже, у Царникова сейчас как раз тот этап, когда поселок постепенно перерастает сам себя. История такая.
2: Недалеко от Риги может появиться новый город. Речь именно о Царникове, населенный пункт у моря, который по размеру, инфраструктуре и темпам развития давно уже похож на небольшой город, чем на село. Сейчас там живет более 5000 человек, а по латвийским законам именно после этой отметки самоуправление должно инициировать вопрос о присвоении населенному пункту статуса города.
1: С такой инициативой в Сейм уже обратились депутаты, и теперь идея официально сделать Царникову городом обсуждается все активнее.
2: В последние годы Царникова действительно стремительно, заметно растет. Строится новое жилье, развивается инфраструктура, железная дорога, конечно, есть, море рядом, и до Риги совсем недалеко.
1: Вполне возможно, что в Латвии скоро станет на один город больше. И этот новый городской статус может получить именно Царникова. С чем и поздравляем. А впереди Владимир Кузьмин с песней «Эй, красотка».

0: Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.
1: Зацепились с Александром за эфиром о том, кто лучше, котики или собачки. И я говорю, вот котики такие хорошие, стресс снижает. А Александр говорит, нет, не все так просто.
2: Вообще не все так просто, потому что голландские ученые в ходе исследования, а в нем участвовало 188 человек, провели они эксперимент. 5 дней вот эти участники играли с животными по специальному напоминанию. Ну, соответственно, участвовали в эксперименте и владельцы кошек, и владельцы собак. Так вот, они играли эти 5 дней с животными, и владельцы собак в итоге практически не ощущали облегчения при стрессе, а владельцы кошек столкнулись, наоборот, с усилением негативных эмоций. А все потому, что исследователи связали это как раз-таки с характером и поведением самих животных. А собаки обычно вовлекают хозяина в физическую активность, да. А кошки, наоборот, они меньше социально взаимодействуют. И когда тебе нужна помощь, вот ты его хочешь погладить или ее, она от тебя убегает, шипит, бросается и все такое прочее. Поэтому они сделали вывод, что котики, наоборот, стресс могут только увеличивать.
1: Я, конечно, не ученая, но мне кажется, неправильно они сделали вывод, потому что погладить котика – это так снижает стресс, на мой скромный взгляд.
2: Согласен.
1: Особенно
2: есть еще
1: котика.
2: И чисто статистические претензии к этому исследованию, потому что владельцев кошек оказалось в 2 раза меньше, чем владельцев собак.
1: Но также нечестно.
2: Абсолютно нечестно. Значит, просто собачники проводили этот эксперимент.
1: Какие
2: а я так
1: они
2: понимаю,
1: хитрые.
2: Ты кошатница.
1: Да? Я? Да. А ты?
2: Я до недавнего времени был абсолютно нейтрален, но в моей жизни появился котенок.
1: Котенек маленький, хороший.
2: Поэтому я, наверное, принял вот эту сторону.
1: Да, я поздравляю тебя. Ладно, я просто очень люблю котиков. Поехали дальше.
0: Реклама.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV? Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
2: Акционерное общество. Латвийская кредитная поддержка программа. Частные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
3: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
4: Брики 8 часов. Доброе утро. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Идея полного отказа от переноса рабочих дней заслуживает обсуждения. Об этом заявил министр благосостояния Рейнес Узулнекс. По его словам, Минблаг подготовил законопроект о переносе нескольких рабочих дней. Однако коалиция договорилась в следующем году этого не делать. В то же время любая из партий может инициировать поправки к закону о труде и предложить полностью отказаться от переноса рабочих дней. Сегодня госполиция продолжает усиленный контроль на дорогах по всей стране. Особое внимание уделяется водителям, которые могут сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием других одурманивающих веществ. В полиции напоминают, за руль можно садиться только трезвым. По данным Дирекции безопасности дорожного движения, каждое пятое тяжелое ДТП в Латвии связано с употреблением алкоголя. При этом специалисты подчеркивают, что серьезную опасность на дороге представляет и недостаток сна. В Латвии ежегодно от 15 до 25 человек после прыжка в воду головой вниз остаются парализованными на всю жизнь, предупреждают медики. Чаще всего такие травмы получают молодые мужчины. Средний возраст пострадавших – 27 лет. Подобные случаи нередко происходят во время отдыха у воды в компании. Медики призывают не оставаться равнодушными и предостерегать людей от необдуманных поступков. В центре Риги планируют по-новому обустроить одно из самых заметных мест у вокзала. Для привокзальной площади и расположенного рядом павильона объявлен архитектурный конкурс. Призовой фонд составляет 15 тысяч евро. Лепойская дума призывает жителей не подкармливать чаек, ворон и других диких птиц возле многоквартирных домов. По словам специалистов, это приводит к скоплению птиц и загрязнению дворов. Самоуправление напоминает, что за такие действия может быть начат процесс об административном правонарушении.
5: Прогноз погоды вместе с ЛКПП-ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной помощью без программы.
4: Сегодня в Латвии переменная облачность. На востоке страны местами ожидается кратковременный дождь. Ветер умеренный. Температура воздуха сегодня днем плюс 21-26 градусов. В Видземе и местами на побережье залива плюс 18-21.
5: Прогноз погоды вместе с ЛКПП-ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной помощью без программы.
6: На часах 8 четверг идет полным ходом, а вместе с ним и наш эфир. Доброе утро всем, кто только к нам присоединился. В студии Елена Рассохина и...
7: Александр Шунин. Оставайтесь с нами.
3: Утро вместе с ведущей платежной компанией «Декта».

0: Бодрое утро. Без заминок. Вместе с Декта.
1: 8:09 на часах. Город просыпается. Сегодня 25 июня, и мы всей страной пережили длинные, потрясающие летние выходные.
2: Пережили их и медики, и стоит отметить, что длинные праздничные выходные в Латвии прошли относительно спокойно. Да, не обошлось без травм и происшествий, были и задержаны, к сожалению, пьяные водители, но что касается, скажем, больницы Страдыня, то относительно немного случаев обращения, опять же, травмы какие-то бытовые или после конфликтов, все это было, но, опять же, стоит подчеркнуть, что именно этот праздник прошел относительно спокойно, мы все молодцы. Медики напоминают, что большинство случаев обращения к ним по-прежнему связано со злоупотреблением алкоголя, поэтому держим себя в руках больше, чем в праздничные дни, и вообще, мы же, конечно же, все за спорт и за здоровый образ жизни.
1: И большие все молодцы, что так спокойно, тихо и по-семейному отметили. Ну а впереди, после небольшой паузы, дискотека «Авария» и Жанна Фриске с песней «Малинки».
0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологиес».
3: 8:11.
0: «Экотехнологиес» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
4: Герой этого месяца на Виада – капучино XL. Насладись им со скидкой 30%. Акция действует с карты Виада Плюс, приложением Виада Латвия и приложением Lidl Plus.

0: Новости спорта.
1: Начнем с футбольного чемпионата мира, где сразу два суперзвездных имени снова переписали историю турнира. Криштиану Роналду стал первым футболистом, которому удалось забить на 6 чемпионатах мира. Сборная Португалии во втором туре разгромила Узбекистан со счетом 5-0, а сам Роналду оформил дубль. Отличился уже на 6-й и 39-й минутах. Теперь у 41-летнего португальца 10 матчей на 6 мундиалях. И еще один исторический рекорд в карьере, которых у него и без того хватало.
2: Но почти одновременно на турнире отличился и Лионель Месси. В матче против Австрии аргентинец забил свой 17-й гол на чемпионатах мира и стал лучшим бомбардиром в истории мировых первенств, обойдя Мирослава Клозе. Получается, пока Роналду переписывает рекорды по уникальности участия и голов на 6 мундиалях, Месси забирает себе абсолютное первое место по общему количеству мячей на чемпионатах мира.
1: В общем, удивительная история. Два великих футболиста, которые уже много лет идут рядом, продолжают делать это даже на закате карьеры. Только теперь уже на уровне мировых рекордов.
2: Ну а чемпионат мира тем временем обсуждает еще и громкий скандал, причем не на поле, а в комментаторской кабине. ФИФА пожизненно лишила аккредитации парагвайского радиокомментатора Хорхе Веру после эмоционального срыва в прямом эфире во время матча Парагвай и Турция. Журналист резко раскритиковал судью и руководство мирового футбола после удаления полузащитника Мигеля Альмирона, а позже публично извинился и признал, что сорвался под влиянием эмоций.
1: На этом фоне в футбольном мире теперь обсуждают не только результаты матчей, но и вопрос, где вообще проходит граница между живой эмоциональной спортивной журналистикой и профессиональной ответственностью в прямом эфире.
2: Это были новости спорта. Оставайтесь с нами.
0: Новости спорта. Ретро-ФМ.

0: А знаете ли вы, что «A Kind of Magic» написал не Фредди Меркьюри, а барабанщик Queen Роджер Тейлор? Позже Фредди серьезно переработал песню и помог превратить ее в мировой хит. Ну а далее, после небольшой паузы, Джо Дассен и Ле Шам де Лизи.
1: Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.
2: Реклама. Ты только посмотри, все по парам заходят.
3: А ты не слышала? Оптика Филман предлагает приобрести вторые очки за полцены.
2: Предложение действительно. Для покупки двух солнцезащитных очков, оправ для очков, при изготовлении корректирующих очков или комплекта солнцезащитных и корректирующих очков. Скидка с другими предложениями не суммируется. Подробности на filman.lv. Приходите вдвоем. Вторые за полцены. Оптика Филман.
4: В Золанде распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в Золанду со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в Золанду.
5: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне Смекта Гоу всего за полцены, а Линекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
6: Планируете поездку, но не хотите лишних забот? Аренда автомобиля может стать простым и приятным решением. Prime Car Rent – современный сервис без скрытых платежей и сложных договоров. Новые, чистые автомобили для работы или отдыха и настоящее чувство безопасности. Prime Car Rent – надежный партнер по прокату автомобилей в Балтии. Бронируйте на primecarrent.com или звоните 28 44 11 66.
7: Turkish Airlines padara jebkuru pasaules galamērķi vēl tuvāku. Atklājiet jaunu ceļošanas pieredzi ar Miles & Smiles. Krājiet jūdzes ne tikai lidojumos, bet arī ikdienas pirkumos un nakšņojot viesnīcās, izmantojot ērtu apmaksas iespēju Cash & Miles. Lidojuma laikā sazinieties ar neierobežotu bezmaksas ziņapmaiņu. Plašāk par visu mājaslapā turkishairlines.com.
8: Узнали этот звук? Звук вечернего фильма, звук дороги на отдых, звук встречи с друзьями, звук хорошего настроения. Для тысяч жителей Латвии этот звук давно ассоциируется с одним названием – «Марио». Латвийские ржаные «Грауздени Марио» – это 30 лет качества и разнообразия любимых вкусов. Откройте пачку и хрустите с удовольствием. «Марио Грауздени» – звук, который в Латвии знают.
9: Stockmann vasaras izpārdošana ir klāt. Iegādājies vadošo zīmolu modes, mājas un kosmētikas preces ar atlaidēm līdz 40%. Iepērcies universālveikalā un Stockmann LV.

0: Доброе утро. Все министры получили допуск к государственной тайне. Половина жителей Латвии считает приоритетом развитие сети главных автодорог. В уголовном деле по Rail Baltica первые подозреваемые могут появиться уже в этом году. Старую Елговскую тюрьму и часть комплекса Лепойской тюрьмы передадут самоуправлениям. Начинается реконструкция торгового центра Иманта. Европу накрыла волна сильной жары. Подробности в начале часа.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
0: Сегодня в Латвии переменная облачность. На востоке страны местами ожидается кратковременный дождь. Ветер умеренный. В Лепое и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 22-24 градуса. В Даугавпилсе, Разокне и Краслове плюс 21-24. В Риге сегодня переменная облачность без существенных осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 22-24 градуса.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.

0: утро» вместе с ведущей платежной компанией «Декта».
1: В самый темный час мы видим звезды, писал американский эссеист Ральф Уолдо Эмерсон. Правда, в случае с солнечным затмением в Испании в августе 2026 года смотреть все будут не на звезды, а на то, как среди белого дня почти на минуту исчезает солнце.
2: А все потому, что 12 августа Европа увидит первое за 27 лет полное солнечное затмение. Во многих странах оно будет частичным, а вот в Испании луна полностью закроет солнце и день на несколько мгновений превратится в ночь.
1: Одним из лучших мест для наблюдения астрономы называют Альтафульо, небольшой город на побережье Каталонии. Там полная фаза затмения продлится, представь, около 55 секунд.
2: Звучит неплохо, почти минута, но для такого явления это почти целая вечность. Тем более, что Альтафульо – это не просто точка на карте. Там есть старый город с узкими улочками, замок 11 века, церковь Святого Мартина, римская вилла и море. Рядом море.
1: Специалисты уже советуют планировать поездку заранее, потому что желающих увидеть, как среди дня на минуту наступает ночь, будет очень много.
2: Я помню, кстати, как в Риге мы наблюдали солнечное затмение. Это было лет 15 назад. И все надевали специально солнечные очки или все, что может защитить зрение, потому что даже короткий взгляд на солнце без защиты может серьезно повредить глаза.
1: Я помню, мы через какую-то специальную штуковину смотрели, какой-то был вкладыш, я точно не помню. Но нужно было смотреть именно через него, чтобы...
2: Солнечные очки, вкладыши, тогда еще через компакт-диски смотрели.
1: Да-да,
2: лишь бы глаза были защищены, об этом действительно очень важно помнить. Берегите зрение, берегите здоровье, берегите себя.
1: Так что, если вы давно хотели совместить и путешествие, и море, и немного вот этого вот космоса, август 2026-го можно уже потихоньку...

0: Бодрое утро. Без заминок. Вместе с Декта.
1: Аэропорты видели больше искренних поцелуев, чем ЗАГСы. Эта фраза из фильма «Реальная любовь» недавно получила еще один повод вспомнить о Риге. Ведь у нас есть повод погордиться.
2: Есть, и будем гордиться, потому что международный аэропорт Рига был признан лучшим в Европе среди аэропортов с пассажиропотоком от 5 до 10 миллионов человек в год. Награду вручили на ежегодном конгрессе Международного совета аэропортов Праги.
1: Жюри оценивало качество обслуживания пассажиров, эффективность работы и развитие инфраструктуры. В прошлом году рижский аэропорт вложил в модернизацию около 20 миллионов евро. Расширяли терминал, обновляли аэродром и системы энергоснабжения.
2: Отдельно отметили короткое время ожидания при регистрации, прохождении контроля безопасности и выдаче багажа. А еще аэропорт Рига стал первым в странах Балтии, получившим статус климатически нейтрального аэропорта по международной программе Airport Carbon Accreditation.
1: Чему нельзя не порадоваться. Ну а впереди Пола Абдул. Straight up.

0: Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.
1: Давай-ка расскажем захватывающую новость о том, как полицейский рейд во Франции неожиданно превратился в, ну, почти в сюжет детектива про искусство.
2: Давай, конечно. Новость такая. В пригороде Парижа во время операции против наркоторговцев полиция обнаружила подлинную картину Пабло Пикассо стоимостью от 12 до 15 миллионов евро. То есть начиналось все как расследование дела о запрещенных веществах, а закончилось находкой произведения искусства музейного уровня.
1: Полотно нашли во время обыска в доме, связанном с одним из фигурантов дела. По данным французских СМИ, на картине изображена Мари-Тереза Вольтер, одна из самых известных муз Пикассо. Позже эксперты подтвердили, работа действительно подлинная.
2: Кстати, мужчина, которого допрашивали по этому делу, признался в краже картины, но картину он хранил не у себя, а в доме собственной тетушки. А по его словам, он работал в компании по хранению произведений искусства и якобы хотел показать слабые места в системе безопасности. Правда, параллельно в том же доме полиция нашла около 17 кило каннабиса, наличность и предметы роскоши.
1: Теперь французским следователям предстоит разбираться уже не только с первоначальным делом, но и с тем, каким образом картина Пикассо стоимостью в несколько миллионов евро вообще оказалось в этой истории. Ну а мы с вами будем разбираться с лучшей музыкой трех поколений. Ее и послушаем после рекламы.
3: Реклама. Приецаties par katru līgo viesi. Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 29. jūnijam. Īsie gurķi 1 eiro 39 centi kilogramā. Cāļa krūtiņas filejas gabaliņi Rimi 5 eiro 99 centi kilogramā. Līgo svētku sieram atlaida līdz 30%. Rimi.
4: В Мего еще больше товаров по ценам Зем-Зем. Больше выбора, больше выгодных покупок. Фарш из индейки – евро 99. И макароны Лавина – только 55 центов. Зем-Зем цены в Мего.
5: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит омепразолы Зентива. Омепразолы Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту – до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразолы Зентива – препарат мгновенного действия.
6: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Zentiva Group AS, филиал в Латвии.
7: Nāc ar mērķi, izej ar pāliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Bioszinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceras. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.

0: Krokši! Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čedaras sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV? Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
2: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
3: В Риге 9 часов. Доброе утро. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Все проверки завершены, и все министры правительства Андриса Кулбергса получили допуск к государственной тайне, сообщили в Бюро по защите Сатверсме. Новое правительство было утверждено Сеймом. В его состав вошли объединенный список, национальное объединение, новое единство и союз зеленых и крестьян. По данным опроса компании Норстат, 51% жителей Латвии считает приоритетом развитие главных автодорог. Еще 38% опрошенных выступают за ускорение строительства железнодорожной магистрали Rail Baltica. Уже в этом году в уголовном процессе, связанном с проектом Rail Baltica, могут появиться лица, имеющие право на защиту. Об этом сообщил генеральный прокурор Арминс Мейстерс. По его словам, уголовное дело было передано из антикоррупционного бюро в Генеральную прокуратуру. Сейчас материалы дела изучаются. Министерство юстиции безвозмездно передаст самоуправлением старую Елговскую тюрьму и часть старой Лепойской тюрьмы. Эти объекты больше не нужны для выполнения государственных функций. Самоуправление планирует использовать их для развития территорий и инфраструктуры. В июле начнется следующий этап реконструкции торгового центра Иманта на проспекте Курзамес. Проект предусматривает дальнейшее преобразование территории бывшего радиозавода «Радиотехника» в торгово-развлекательный комплекс. Во многих странах Европы продолжается сильная жара. Власти призывают жителей и туристов пить больше воды, избегать солнца в самые жаркие часы, не перегружать организм физическими нагрузками и внимательно следить за детьми и пожилыми людьми.
4: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями полезли без программы.
3: Сегодня в Латвии переменная облачность на востоке страны. Местами ожидается кратковременный дождь. Ветер умеренный. Температура воздуха сегодня днем плюс 21-26 градусов. В Видземе и местами на побережье залива плюс 18-21.
4: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями полезли программа.
5: На часах 9 в студии Елена Рассухина и Александр Шунин. Впереди еще много музыки, новостей и, конечно, хорошего настроения. Держим курс на продуктивный четверг вместе с Retro FM Латвия.

0: 9 часов 11 минут, 25 июня. А у Реги, между прочим, новое первое место. И нет, речь не о пробках, не о стоимости парковки и даже не о количестве чаек в центре города.
1: На этот раз латвийская столица возглавила рейтинг городов, где женщин заметно больше, чем мужчин. По подсчетам, на каждые 100 мужчин в Риге находится, приходится, точнее, 126 женщин. Это, между прочим, первое место не только в Европе, но и вообще в мире среди городов, попавших в исследование.
0: На втором месте оказался португальский Порту, на третьем – испанская Саламанка. Но тут, как говорится, извините, девочки, Рига вне конкуренции.
1: Объясняется все довольно прозаично. Женщины в среднем живут дольше, плюс на статистику влияют переезды, работа, учеба, миграция. И из каких-то городов больше уезжают мужчины, из каких-то женщины, но, согласитесь, звучит все равно эффектно.
0: Если вам когда-нибудь казалось, что в Риге на одного свободного мужчину приходится примерно целый квартал прекрасных дам, возможно, в этом ощущении действительно была доля статистической правды.
1: В общем, если кто-то искал город, где женская энергия и красота буквально доминируют численно, поздравляем, вы уже в нем живете.
0: Ну а мы продолжаем. Впереди, после небольшой паузы, команда D-Radio, Джимми Саммервилл.
2: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
3: 9 часов 12 минут.
2: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
4: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 24. līdz 29. jūnijam jaunie kartupeļi 69 centi kilogramā. Maltā kafija Jākobs Kronung 500 gramu 6,99 €. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Gourmet Gold 6 veidi 85 grami 39 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 12 vienībām no katra veida. Maxima.

0: Ретро-ФМ Латвия и Рус-ТВ-нет представляют «Пестрая лента». Яркие новости короткой строкой.
1: А давайте-ка пробежимся по заголовкам портала rus.tvnet.lv и посмотрим, о чем же пишут сегодня. У президента в Яново утро произошла необычная встреча на пляже.
2: А в Друвиены чествовали актера Яниса Сканиса.
1: Определились еще два участника плей-офф чемпионата мира по футболу.
2: Европа в красной зоне температурной угрозы. Закрываются школы, сокращено движение транспорта, десятки жертв.
1: 10 евро за коммунальные платежи. Конфликт матери и дочери в Даугавпилсе привел к потере жилья.
2: Из-за Риги меняют закон. Чтобы переоформить бессрочные договоры аренды, больше не нужно будет обращаться в суд.
1: Нужно ли платить налоги при продаже своих вещей?
2: Впервые в Латвии пациенту пересажен мениск.
1: Маск больше не является триллионером.
2: Латвийские бегуны почти повторяют мировой результат. Велосипедисты отстают.
1: Об этом и много-многом другом читайте на портале rus.tvnet.lv. Приятного вам чтения!
0: Пестрая лента. Яркие новости короткой строкой. rus.tvnet.lv.

0: Это была песня «I Saw You Dancing» группы Якида. Интересно, что ее написал и спродюсировал Юнас Берген, тот самый музыкант из Ace of Base. Многие слушатели даже принимали Якида за новый проект Ace of Base. Уж слишком похожим было фирменное шведское звучание середины 90-х. Но впереди, после небольшого антракта, Леонид Агутин с песней «Летний дождь».
1: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
2: Реклама. Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
3: Привет, коллеги!
4: Любимая, привет! Я тут подумал.
5: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
6: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
7: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro. Hesburger!
8: Представляешь, вчера была в оптике Филман. И оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
9: Это вообще нужно измерять?
8: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
10: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
11: Kia EV2 ir klāt. Pilnībā elektrisks un gatavs pilsētas ritmam. Cena no 30 490 eiro. Un ar valsts atbalstu ieguvums līdz pat 11 000 eiro. Piesakies testa braucienam. Kia LV.
12: 28 июня. Фестиваль «Рига Риверсайд». Самый яркий праздник на набережной для всей семьи. На сцене звезда рэпа Финтис.
13: The Finch.
12: Ха-ха! И грант эстрады
13: S. Динитарс Боссоус
12: с абонементским оркестром. А детей порадует шоу «Укулеле». В центре фестиваля в 18.00 захватывающий парад парусных яхт «Гор». И в честь столетия Латвийского союза парусного спорта историческая попытка установления рекорда Гиннесса по трублению в туманные горные с парусных судов. Встречаемся 28 июня в Риге на Андрейсале на фестивале «Рига Риверсайд». Поддерживает «Рига Уотерфронт». Вход бесплатный.

0: Доброе утро. Инициатива об отказе от переноса рабочих дней заслуживает обсуждения, заявил министр благосостояния. Европарламент достиг соглашения об усилении прав авиапассажиров. Жители Латвии могут получить возможность бесплатно звонить и отправлять СМС еще в 6 европейских странах. Мошенники используют рекламные объявления в Google для кражи данных интернет-банкинга. В Литве в мятном чае латвийского производства обнаружена сальмонелла. Жители призывают не подкармливать чаек и ворон возле жилых домов под угрозой штрафа. Подробности в начале часа.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
0: Сегодня в Латвии переменная облачность. На востоке страны местами ожидается кратковременный дождь. Ветер умеренный. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 22-24 градуса. В Даугавпилсе, Разокне и Краслове плюс 21-24. В Риге сегодня переменная облачность без существенных осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 22-24 градуса.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
2: В дороге, в спешке, между делами. Заезжай на Виада. Возьми хот-дог со освежающей кока-колой. Всего за 4,50. Вкусно, быстро и выгодно. Все как ты любишь. Акция действует с картой Виада Плюс или приложением Виада Латвия. Виада. Выгодно остановиться.

0: Гороскоп. Овны. Сегодня для полного счастья вам будет не хватать лишь одобрения окружающих. Постарайтесь не упустить ни единого шанса его получить. Не будьте слишком чопорны. Снобизм вреден для здоровья.
1: Тельцы. Сегодняшний день принесет вам маленькую победу, но может стать и моментом заслуженного триумфа. Если этого не произойдет, то, пожалуй, стоит задуматься, а не надо ли что-нибудь изменить.
0: Близнецы. Не принимайте сегодня окончательных решений, для них еще слишком рано. Вы пока не знаете всех деталей, а среди упущенных могут быть значимые.
1: Раки. Не дайте себе впасть в лихорадочную спешку, пытаясь успеть переделать все намеченное на сегодня. Вы лишь усугубите ситуацию. Успокойтесь, и все начнет получаться само.
0: Львы. Сегодня находиться в непосредственной близости от вашей особы будет до крайности тяжело. Тем немногим, которые выдержат это испытание, придется проявить немалое терпение. Зато вы сможете узнать, кому из близких вы наиболее дороги.
1: Девы, этот день должен быть удачным, он просто не может им не быть. Особенно хорошо у вас будут получаться дела, которые вы отложили некоторое время назад. За сегодня вы сможете почистить почти все хвосты.
0: Весы, избыточные переживания обычно приводят к ускоренному старению. У вас достаточно собственных забот, зачем вы стараетесь нагрузить себя еще чьи-то? Занимайтесь только тем, что важно для вас.
1: Скорпионы, сегодняшний день будет отмечен знадействием. Кто-то может заподозрить вас в желании придать веса собственной особе. Посему, коль скоро справиться с собой вам вряд ли удастся, лучше избегать насмешников.
0: Стрельцы, есть все основания полагать, что день окажется удачным в области финансов. Ваши шансы на то, чтобы увеличить личное благо, велики. Но все же не забывайте об осторожности.
1: Козероги, чем чаще вы будете повторять что-то, тем более понятно и близко это будет звучать. Используйте этот эффект, вы добьетесь своего уже сегодня.
0: Водолеи, все течет, все меняется, и вам все равно от этого никуда не деться. Сегодня что-то изменится в очередной раз.
1: Рыбы, сегодняшний день пройдет под знаком согласия и взаимной лояльности. Это, конечно, здорово, однако будьте бдительны, как бы не договориться себе в убыток.

0: Nepieciešama lēta octa polise? Nevelc garumā! Ienāc Lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV.
1: Остановиться на ремонт судна.
2: Впрочем, это лишь третья глава его кругосветной истории. В 2013 году Джеймс объехал Землю на велосипеде почти 30 тысяч километров, а в 2019 установил мировой рекорд Гиннесса, облетев планету на гирокоптере. Это такой сверхлегкий летательный аппарат, чем-то напоминающий вот маленький вертолет.
1: При этом сам путешественник говорит, что после океанов, горных вершин, велосипедов, полетов и парусов ему уже сложно придумать следующий вызов, хотя в шутку признался, возможно, следующая его остановка – Марс.
2: Вот же ему дома не сидится. Ну а впереди Sultans с песней «Can't Take My Hands Off You».

0: 9:55 на часах, а это значит, что наш утренний экспресс на сегодня добрался до конечной станции. Спасибо, что провели это утро вместе с нами. Очень надеемся, что день сложится удачно, настроение не подведет, а приятных моментов сегодня окажется как можно больше.
1: Ну а напоследок заглянем в народный календарь. Сегодня Петр Солнцеворот, его еще называли Петр Запоздалый Капустник. А Солнцеворотом этот день прозвали, потому что после самой короткой ночи в году день хоть и остается очень длинным, но уже начинает понемногу убывать. А капустником, потому что в это время наши предки нередко досаживали позднюю капусту, рассчитывая на хороший осенний урожай.
0: Считалось, что после Петра Солнцеворота день уже понемногу идет на убыль. Хотя впереди еще целое лето с жарой, грозами, ягодами и долгими светлыми вечерами.
1: Пусть и ваш день сложится сегодня хорошо, спокойно, удачно, по-летнему приятно.
0: Елена Росохина
1: и Александр Шунин.
0: Все эти 4 часа были вместе с вами. Услышимся завтра утром на Ретро-ФМ.
1: Пока.
0: До встречи.

0: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
1: Твои лучшие помощники в саду от Parkside в магазинах Lidl с 25 июня. Пылесос Parkside 34 евро. Подставка с регулируемой высотой 24 евро. И хозяйственный стеллаж 14 евро. Lidl стоит того.
2: Ko darīt, ja visu dienu esmu ārpus mājas?
3: Ignitis jaunais tarifs.
2: Un ja negribas pārmaksāt par elektrību?
3: Ignitis jaunais tarifs.
2: Rītos un vakaros tikai no 6,5 centiem par kilovatstundu?
3: Ignitis jaunais tarifs. Ikdienīgais.
2: Un ja gribu zināt vairāk?
3: Ignitis LV.
0: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
4: Добрый день, в студии Алексей Павленко, в эфире новости экономики. Идея полного отказа от переноса рабочих дней заслуживает обсуждения. Об этом заявил министр благосостояния Рейнес Узулнекс. По его словам, Минблаг подготовил законопроект о переносе нескольких рабочих дней. Однако коалиция договорилась в следующем году этого не делать. В то же время любая из партий может инициировать поправки к трудовому закону и полностью отказаться от переноса рабочих дней. Европарламент и Совет ЕС достигли предварительного соглашения о пересмотре правил защиты прав авиапассажиров. Новые правила должны усилить защиту пассажиров в случае отказов посадки, задержки или отмены рейсов. Еврокомиссия намерена расширить действие регулируемого роуминга на 6 стран Западных Балкан. Пока конкретные сроки не названы. Если инициативу утвердят, в Албании, Боснии, Герцеговине, Косово, Черногории, Северной Македонии и Сербии можно будет звонить, отправлять СМС и пользоваться мобильным интернетом на тех же условиях, что и в Латвии. Мошенники используют рекламные ссылки в поисковой системе Google, чтобы направлять пользователей на поддельные страницы интернет-банков. Об этом предупреждает СЭБ-банка. Если ввести в поиске слово «и-банка», среди первых результатов могут появиться и ссылки на фальшивые сайты, внешне похожие на страницу банка СЭБ. Введя свои данные, клиент фактически передает их мошенникам. Торговая сеть IKI в Литве обнаружила бактерии сальмонеллы в мятном чае торговой марки Clever, произведенном в Латвии. Продукция уже изъята из продажи. Покупателям предлагают вернуть товар. Предполагается, что загрязнение могло произойти во время выращивания мяты в открытом грунте. Лепойская дума призывает жителей не подкармливать чаек, ворон и других диких птиц возле многоквартирных домов. По словам специалистов, это приводит к скоплению птиц и загрязнению дворов. В самоуправлении напоминают, что за такие действия может быть начат административный процесс.
5: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной палейдзības программа.
4: Сегодня в Латвии переменная облачность на востоке страны. Местами ожидается кратковременный дождь. Ветер умеренный. Температура воздуха сегодня днем плюс 21-26 градусов. В Видземе и местами на побережье залива плюс 18-21.
5: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной палейдзības программа.
0: Вы слушаете Retro FM Latvia. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Заряди себя на продуктивный день бодрящей музыкой и полезной информацией. Утренняя программа с Еленой Рассохиной и хорошее начало дня гарантировано. По будням с 6 до 10 на Retro FM Латвия.
1: Вместе с международной платежной компанией Декта. Пока вы слушаете радио, миллионы людей по всему миру оплачивают покупки благодаря решениям Декта. Декта, созданная в Латвии, компания платежных технологий.
2: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал в Зинтерии. Билеты Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале!
1: Узнали этот звук? Звук вечернего фильма, звук дороги на отдых, звук встречи с друзьями, звук хорошего настроения. Для тысяч жителей Латвии этот звук давно ассоциируется с одним названием – «Марио». Латвийские ржаные «Грауздени Марио» – это 30 лет качества и разнообразия любимых вкусов. Откройте пачку и хрустите с удовольствием. «Марио Грауздени» – звук, который в Латвии знают.

0: реклама.
1: Почему здоровая улыбка начинается уже в детстве и как забыть о страхе перед стоматологом? Черпайте идеи и узнавайте полезную информацию для здоровья улыбки всей семьи в рубрике «Формула здоровой улыбки» по пятницам. «Формула здоровой улыбки» вместе со стоматологией «Make me smile».
2: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит омепразол Зентива. Омепразол Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразол Зентива – препарат мгновенного действия.
3: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Zentiva Group AS, филиал в Латвии.
4: В магазинах Lidl дни XXL с 25 июня. Сыр чеддер XXL 1 кг 8,99. Плавленый сыр ломтиками XXL 400 грамм 2,49. И фисташки XXL 500 грамм 5,99. Lidl XXL. Выгода рассчитывается от стоимости стандартной упаковки.
5: Новый международный турнир, новый формат, новая возможность посмотреть на звезд мирового хоккея. 8 стран на одном льду, в одном турнире. 3-3 хайп хоккей. Кубок 8 наций. 18 и 19 июля в арене.

0: Service.lv. Ждем вас.
1: Планируете поездку, но не хотите лишних забот? Аренда автомобиля может стать простым и приятным решением. Prime Car Rent – современный сервис без скрытых платежей и сложных договоров. Новые, чистые автомобили для работы или отдыха и настоящее чувство безопасности. Prime Car Rent – надежный партнер по прокату автомобилей в Балтии. Бронируйте на primecarrent.com или звоните 28 44 11 66.

0: Внимание, Латвия! Магазин «Цита Сантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все! Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? «Цита Сантехника» – Рига, Гуннара Астрас 8. «Цита Сантехника» – если выгодно, то сейчас.
1: Signet Banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
2: Saulesbrīļu diena ir klāt! EHR.fm un optikas salonu tīkls Metropole sveic visus stilīgos šajā dienā! Saulesbrilles nav tikai modes lieta. Tās ir neaizstājams palīgs tavām acīm, kas sargā no pārmērīgas spilgtas gaismas un pat svešu cilvēku skatieniem. Uzliec savas mīļākās saulenes un ej ielās, lai šī diena enerģijas pilna, spoža un nedaudz noslēpumaina!
3: Необходим дешевый полис ОЦТА? Заходи на Latis ОЦТАС LV. Почему полис ОЦТА нужно покупать именно на Latis ОЦТАС LV? Потому что здесь за одну минуту можно сравнить предложенные цены страховых компаний Латвии и выбрать среди них самую выгодную. Заходи на Latis ОЦТАС LV и выбирай самый выгодный полис ОЦТА. Latis ОЦТАС LV – самый быстрый и выгодный путь к полису ОЦТА.
4: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
5: Вместе с акционерным обществом Латвийская кредитная и палейдзības программа. ЛКПП ЛВ.
6: Сегодня в Латвии переменная облачность. На востоке страны местами ожидается кратковременный дождь. Ветер умеренный. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 22-24 градуса. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 21-24. В Риге сегодня переменная облачность без существенных осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 22-24 градуса.
5: Вместе с акционерным обществом Латвийская кредитная и палейдзības программа ЛКПП ЛВ.
4: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
1: 11:12.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: Лето – лучшее время, чтобы чаще говорить «да» новым впечатлениям, новым маршрутам и ярким воспоминаниям. Лето вместе с международной платежной компанией «Декта».
1: Реклама.
2: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
3: Привет, коллеги!
4: Любимая, привет! Я тут подумал.
5: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
6: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
7: Ого! Такие свежие! И по такой хорошей цене на этой неделе в Lidl. Арбузы 1 килограмм 79 центов. Творог 9% 1 килограмм 3,59. И соус Оука разные виды 2,59. Lidl. Стоит того!
8: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне Смекта Гоу всего за полцены, а Линекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
9: Ko darīt, ja visu dienu esmu ārpus mājas?
10: Ignitis jaunais tarifs.
9: Un ja negribas pārmaksāt par elektrību?
10: Ignitis jaunais tarifs.
9: Rītos un vakaros tikai no 6,5 centiem par kilovatstundu?
10: Ignitis jaunais tarifs. Ikdienīgais.
9: Un ja gribu zināt vairāk?
10: Ignitis LV.
11: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
12: Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.

0: Grantis – profesionāla palīdzība un atbalsts dzīves skumjākajos brīžos. Grantis – 25 456 456. Grantis parūpēsies par cieņpilnu atvadīšanos no jūsu tuviniekiem. Daugavpils – Parādes iela 15 un Rīga – Miera iela 27. Diennakts palīdzība – grantis.lv.
1: Нет энергии. Проверь здоровье. В Центральной лаборатории в июне и июле комплекс анализов жизненные резервы организма со скидкой 56%. Всего 20 евро 99 центов без направления врача при предъявлении карты лояльности ВСЛИБА. Запись на laboratoria.lv. Код Центральной лаборатории 01006830.
2: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus latte no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
3: Только в МК Латвии. Что нельзя провозить через границу, отправляясь в Россию или Беларусь? У нас правила этого лета. Какие законы помогут экономить после 1 июля? Все о новых ценах в магазинах, на почте и в аптеке. Инвалид выходит на пенсию по возрасту. Что нужно знать? Полный расклад будущих выплат от эксперта. Стоит ли ставить в квартире счетчики воды с дистанционным считыванием? Сравниваем опыт двух домов. МК Латвия. Уже в продаже по всей стране.

0: reklāma. Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
1: 28 июня. Фестиваль «Рига Риверсайд». Самый яркий праздник на набережной для всей семьи. На сцене звезда рэпа «Финтис»
2: Ха-ха!
1: И грант эстрады с абонементским оркестром. А детей порадует шоу «Укулеле». В центре фестиваля в 18.00 захватывающий парад парусных яхт «Гор». И в честь столетия Латвийского союза парусного спорта историческая попытка установления рекорда Гиннесса по трублению в туманные горные с парусных судов. Встречаемся 28 июня в Риге на Андрейсале на фестивале «Рига Риверсайд». Поддерживает «Рига Уотерфронт». Вход бесплатный.
3: Акционерное общество «Латвия с кредитными полицейбес программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
5: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полейдзибес программа. ЛКПП-ЛВ.
6: Сегодня в Латвии переменная облачность. На востоке страны местами ожидается кратковременный дождь. Ветер умеренный. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 22-24 градуса. В Даугавпилсе, Розакне и Краслове плюс 21-24. В Риге сегодня переменная облачность без существенных осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 22-24 градуса.
5: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полейдзибес программа ЛКПП-ЛВ.
4: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
1: куриные яйца 10 штук, €79. Соус Оука «Разные виды» 2,59. И туалетная бумага 40 рулонов 5,89.
0: Lidl стоит того.
2: Планируете поездку, но не хотите лишних забот? Аренда автомобиля может стать простым и приятным решением. Prime Car Rent – современный сервис без скрытых платежей и сложных договоров. Новые, чистые автомобили для работы или отдыха и настоящее чувство безопасности. Prime Car Rent – надежный партнер по прокату автомобилей в Балтии. Бронируйте на primecarrent.com или звоните 28 44 11 66.
3: Pasaules labākie bridža spēlētāji ierodas Rīgā. Pirmo reizi Baltijā notiks Eiropas bridža čempionāts EuroBridge 2026. Pulcējot labākos spēlētājus, trenerus un līdzjutējus no visas Eiropas. No 27. jūnija līdz 15. jūlijam startautiskajā izstāžu centrā Ķīpsala piedzīvo aizraujošu stratēģiju, spriedzi un prāta spēles burvību. Čempionātu rīko Eiropas bridža līga un Latvijas bridža federācija. Līdzfinansē Rīgas dome un Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Uzzini vairāk EuroBridge2026.eu.
4: В Мего еще больше товаров по ценам Зем-Зем. Больше выбора, больше выгодных покупок. Фарш из индейки €99. И макароны Лавина только 55 центов. Зем-Зем цены в Мего.

0: В Касинукай выгодные цены каждый день. Стиральная машина LG на 9 килограммов 369 евро. Холодильник 268 литров 249 евро. Морозилка 186 литров всего 259 евро. Касинукай. Предложение действует в магазинах Касинукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
1: Необходим дешевый полис ОЦТА? Заходи на Latus Octus LV. Почему полис ОЦТА нужно покупать именно на Latus Octus LV? Потому что здесь за одну минуту можно сравнить предложенные цены страховых компаний Латвии и выбрать среди них самую выгодную. Заходи на Latus Octus LV и выбирай самый выгодный полис ОЦТА. Latus Octus LV – самый быстрый и выгодный путь к полису ОЦТА.
2: Внимание, Латвия! Магазин «Цита Сантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все. Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? «Цита Сантехника» – Рига, Гуннара Астрас 8. «Цита Сантехника» – если выгодно, то сейчас.
3: Новый международный турнир, новый формат, новая возможность посмотреть на звезд мирового хоккея. 8 стран на одном льду, в одном турнире. 3-3 хайп хоккей. Кубок 8 наций. 18 и 19 июля в арене.

герой этого месяца на Виада – капучино XL. Насладись им со скидкой 30%. Акция действует с карты Виада Плюс, приложением Виада Латвия и приложением Lidl Plus. Виада. Выгодно остановиться.

0: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 29. jūnijam. Veselības un kvasa dzēriens Iļģu ciems divi veidi 1,5 litri. 1 eiro 29 centi. Tumšie tirši Sweet 3 eiro 49 centi. Rimi – gudra izvēle.
1: Saules brīļu diena ir klāt! EHR.fm un optikas salonu tīkls Metropole sveic visus stilīgos šajā dienā. Saules brīles nav tikai modes lieta. Tās ir neaizstājams palīgs tavām acīm, kas sargā no pārmērīgas spilgtas gaismas un pat svešu cilvēku skatieniem. Uzliet savas mīļākās saulenes un ej ielās, lai šī diena enerģijas pilna, spoža un nedaudz noslēpumaina.
2: Акционерное общество Латвия с кредитной полезной программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
3: В вашем приемнике, в приложении EHR.FM и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
4: Добрый день, в студии Алексей Павленко, в эфире новости экономики. Идея полного отказа от переноса рабочих дней заслуживает обсуждения. Об этом заявил министр благосостояния Рейнес Узулнекс. По его словам, Минблаг подготовил законопроект о переносе нескольких рабочих дней. Однако коалиция договорилась в следующем году этого не делать. В то же время любая из партий может инициировать поправки к трудовому закону и полностью отказаться от переноса рабочих дней. Европарламент и Совет ЕС достигли предварительного соглашения о пересмотре правил защиты прав авиапассажиров. Новые правила должны усилить защиту пассажиров в случае отказа в посадке, задержки или отмены рейсов. Еврокомиссия намерена расширить действие регулируемого роуминга на 6 стран Западных Балкан. Пока конкретные сроки не названы. Если инициативу утвердят, в Албании, Боснии, Герцеговине, Косово, Черногории, Северной Македонии и Сербии можно будет звонить, отправлять СМС и пользоваться мобильным интернетом на тех же условиях, что и в Латвии. Мошенники используют рекламные ссылки в поисковой системе Google, чтобы направлять пользователей на поддельные страницы интернет-банков. Об этом предупреждает СЭБ-банка. Если ввести в поиски слово «и-банка», среди первых результатов могут появиться и ссылки на фальшивые сайты, внешне похожие на страницу банка СЭБ. Введя свои данные, клиент фактически передает их мошенникам. Торговая сеть ИКИ в Литве обнаружила бактерии сальмонеллы в мятном чае торговой марки Clever, произведенном в Латвии. Продукция уже изъята из продажи. Покупателям предлагают вернуть товар. Предполагается, что загрязнение могло произойти во время выращивания мяты в открытом грунте. Лепойская дума призывает жителей не подкармливать чаек, ворон и других диких птиц возле многоквартирных домов. По словам специалистов, это приводит к скоплению птиц и загрязнению дворов. В самоуправлении напоминают, что за такие действия может быть начат административный процесс.
5: Прогноз погоды вместе с ЛКПП-ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной без программы.
4: Завтра в Латвии будет преимущественно солнечно. На востоке переменная облачность. Ветер умеренный. В Лепае и Вентспилсе, Даугавпилсе, Резекне и Краслове. Температура воздуха. Завтра днем будет плюс 22-25 градусов. В Риге завтра будет солнечно, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 15-17 градусов. А днем плюс 22-24.
5: Прогноз погоды вместе с ЛКПП-ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
3: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологиес».
1: 1:13.
0: «Экотехнологиес» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: Лето. Лучшее время, чтобы чаще говорить «да» новым впечатлениям, новым маршрутам и ярким воспоминаниям. Лето вместе с международной платежной компанией «Декта».
1: 7bet. В июне следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Реклама.
3: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
4: Привет, коллеги!
5: Любимая, привет! Я тут подумал.
6: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
7: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
8: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro. Hesburger!
9: Saules brīļu diena ir klāt! EHR.fm un optikas salonu tīkls Metropole sveic visus stilīgos šajā dienā. Saules brilles nav tikai modes lieta. Tās ir neaizstājams palīgs tavām acīm, kas sargā no pārmērīgas spilgtas gaismas un pat svešu cilvēku skatieniem. Uzliet savas mīļākās saulenes un ej ielās, lai šī diena enerģijas pilna, spoža un nedaudz noslēpumaina.
10: Sīnet banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
11: Kia EV2 ir klāt, pilnībā elektrisks un gatavs pilsētas ritmam. Cena no 30 490 eiro un ar valsts atbalstu ieguvums līdz pat 11 000 eiro. Piesakies testa braucienam Kia LV.
12: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразоле Зентива. Омепразоле Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразоле Зентива – препарат мгновенного действия.
13: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Zentiva Group AS, филиал в Латвии.
14: 28 июня. Фестиваль «Рига Риверсайд». Самый яркий праздник на набережной для всей семьи. На сцене звезда рэпа Финтис.
15: The Finch.
14: Ха-ха! И грант эстрады
15: S. Интерс Боссоус
14: с абонементским оркестром. А детей порадует шоу «Укулеле». В центре фестиваля в 18.00 захватывающий парад парусных яхт «Гор». И в честь столетия Латвийского союза парусного спорта историческая попытка установления рекорда Гиннесса по трублению в туманные горные с парусных судов. Встречаемся 28 июня в Риге на Андрейсале на фестивале «Рига Риверсайд». Поддерживает «Рига Уотерфронт». Вход бесплатный.

0: 7bet. В июне следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Реклама.
2: Почему здоровая улыбка начинается уже в детстве и как забыть о страхе перед стоматологом? Черпайте идеи и узнавайте полезную информацию для здоровья улыбки всей семьи в рубрике «Формула здоровой улыбки» по пятницам. «Формула здоровой улыбки» вместе со стоматологией «Make me smile».
3: Узнали этот звук? Звук вечернего фильма, звук дороги на отдых, звук встречи с друзьями, звук хорошего настроения. Для тысяч жителей Латвии этот звук давно ассоциируется с одним названием – «Марио». Латвийские ржаные «Грауздени Марио» – это 30 лет качества и разнообразия любимых вкусов. Откройте пачку и хрустите с удовольствием. «Марио Грауздени» – звук, который в Латвии знают.
4: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
5: Невыключенный утюг?
4: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
6: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
7: Очки «Филман».
8: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
9: Грантис. Профессиональная помощь и поддержка в скорбные моменты жизни. Грантис. 25-456-456. Грантис поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадес, 15. А также Рига, улица Мира, 27. Круглосуточная помощь. Grantis.lv.
10: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Дзинтери». Билеты «Лайма Фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале! Рандеву!

0: 7bet. В июне следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Реклама.
2: Заряди себя на продуктивный день бодрящей музыкой и полезной информацией. Утренняя программа с Еленой Рассохиной и хорошее начало дня гарантировано. По будням с 6 до 10 на Retro FM Латвия.
3: Вместе с международной платежной компанией Декта.
4: Kas dara tiem sanāk? Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
5: Ko darīt, ja visu dienu esmu ārpus mājas?
6: Ignitis jaunais tarifs.
5: Un ja negribas pārmaksāt par elektrību?
6: Ignitis jaunais tarifs.
5: Rītos un vakaros tikai no 6,5 centiem par kilovatstundu?
6: Ignitis jaunais tarifs. Ikdienīgais.
5: Un ja gribu zināt vairāk?
6: Ignitis LV.
7: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
8: Вместе с акционерным обществом Латвийская кредитная и полезная программа ЛКПП ЛВ.
9: Завтра в Латвии будет преимущественно солнечно. На востоке переменная облачность. Ветер умеренный. В Лепе и Вентспилсе Даугавпилсе разок на Икраслове. Температура воздуха. Завтра днем будет плюс 22-25 градусов. В Риге завтра будет солнечно, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 15-17 градусов. А днем плюс 22-24.
8: Вместе с акционерным обществом Латвийская кредитная и полезная программа ЛКПП ЛВ.
7: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: «Привет в обед».
1: «Привет в обед».
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Привет в обед и всем замечательного продолжения этого дня. Пусть будет легко возвращаться к работе и прочим делам после празднования Лига. Меня зовут Катя Ерофеева, и я с радостью буду озвучивать ваши приветы и поздравления на сегодня. Так что оставайтесь с нами, будем начинать.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: «Привет в обед».
1: «Привет в обед».
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Это «Привет в обед», программа по заявкам. И сегодня свой день рождения празднует Антонина Вавилова из Даугавпилса, которую спешат поздравить племяшки. Антонина, принимайте пожелания счастья и радости в каждом дне. Пусть вам везет во всем. Пусть будет крепким здоровье и пусть своей любовью согревают любимые родные люди. С днем рождения вас, Антонина, и прекрасного дня.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: только в МК Латвии. Как правильно составить завещание дома по правилам этого года? У нас ответы нотариуса и образец завещания. Как запросить латвийскую пенсию, если вы работали за границей? Инструкция от эксперта. Выгодно ли иметь страховой полис для здоровья домашнего любимца? Разбираемся, сколько стоит страховка и какое лечение оплатят страховщики. Как выбрать самое лучшее мясо на рынке? Читайте советы латвийского мясника с 20-летним опытом. МК Латвия. Ваш семейный еженедельник.
1: Твои лучшие помощники в саду от Parkside. В магазинах Lidl с 25 июня. Пылесос Parkside 34 евро. Подставка с регулируемой высотой 24 евро. И хозяйственный стеллаж 14 евро. Lidl стоит того.
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне с Мектагоу всего за полцены, а Линекс-комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Šovasar Rīga atver durvis bridža pasaules elitei. Pirmo reizi Rīgā un Baltijā notiks Eiropas bridža čempionāts Eurobridge 2026. Pulcējot vairāk nekā 1000 spēlētāju no 30 valstīm. Nāc, seko līdzi spēlēm un piedalies prāta izaicinājumos. Čempionātu rīko Eiropas bridža līga un Latvijas bridža federācija. Līdzfinansē Rīgas dome un Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Uzzini vairāk eurobridge2026.eu.
4: Узнали этот звук? Звук вечернего фильма, звук дороги на отдых, звук встречи с друзьями, звук хорошего настроения. Для тысяч жителей Латвии этот звук давно ассоциируется с одним названием – «Марио». Латвийские ржаные «Грауздени Марио» – это 30 лет качества и разнообразия любимых вкусов. Откройте пачку и хрустите с удовольствием. «Марио Грауздени» – звук, который в Латвии знают.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Далее в программе «Привет в обед» послание для Клавдии Тихомировой из Риги, которую дочь и зять поздравляют с днем рождения. Клавдия, к вам летят пожелания добра, удачи и везения, крепкого здоровья и долголетия. Принимайте поздравления от своих родных, от дочери и зятя. С днем рождения вас и всего самого наилучшего!
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Спасибо всем за ваши заявки в программу «Привет в обед» и за то, что нашли минутку нам написать. Если хотите, чтобы уже завтра ваше послание прозвучало на всю страну, заходите на retrofm.lv в раздел «Привет в обед» и передавайте свой приветик или поздравление. На этом буду прощаться. С вами была Катя Ерофеева. Пока-пока.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
1: Внимание, Латвия! Магазин «Цита Сантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все. Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? «Цита Сантехника» – Рига, Гуннара Астрас 8. «Цита Сантехника» – если выгодно, то сейчас.
2: Новый международный турнир, новый формат, новая возможность посмотреть на звезд мирового хоккея. 8 стран на одном льду, в одном турнире. 3-3 хайп хоккей. Кубок 8 наций. 18 и 19 июля в арене.

0: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 29. jūnijam. Veselības un kvasa dzēriens Iļģuciems divi veidi 1,5 litri. 1,29 eiro. Tumšie tirši Sweet 3,49 eiro. Rimi – gudra izvēle.
1: Узнай, чего не хватает твоему организму для отличного лета. В Центральная лаборатория до конца июля проверь уровень витаминов и минералов всего за 32 евро 99 центов без направления врача при предъявлении карты лояльности Веса-Лыба. Не жди в очереди. Запишись на laboratoria.lv. Код Центральной лаборатории 0100-68302.
2: В вашем приемнике, в приложении EHR.FM и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
3: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа. ЛКПП ЛВ.
4: Завтра в Латвии будет преимущественно солнечно. На востоке переменная облачность. Ветер умеренный. В Лепе и Вентспилсе Даугавпилсе разок на Икраслове. Температура воздуха. Завтра днем будет плюс 22-25 градусов. В Риге завтра будет солнечно, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 15-17 градусов. А днем плюс 22-24.
3: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа ЛКПП ЛВ.
2: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Лето – лучшее время, чтобы чаще говорить «да» новым впечатлениям, новым маршрутам и ярким воспоминаниям. Лето вместе с международной платежной компанией «Декта».
1: Реклама.
2: Ты только посмотри, все по парам заходят.
3: А ты не слышала?
4: Оптика Филмон предлагает приобрести вторые очки за полцены.
2: Предложение действительно. Для покупки двух солнцезащитных очков, оправ для очков, при изготовлении корректирующих очков или комплекта солнцезащитных и корректирующих очков. Скидка с другими предложениями не суммируется. Подробности на filmon.lv. Приходите вдвоем. Вторые за полцены. Оптика Филмон.
5: Планируете поездку, но не хотите лишних забот? Аренда автомобиля может стать простым и приятным решением. Prime Car Rent – современный сервис без скрытых платежей и сложных договоров. Новые, чистые автомобили для работы или отдыха и настоящее чувство безопасности. Prime Car Rent – надежный партнер по прокату автомобилей в Балтии. Бронируйте на primecarrent.com или звоните 28 44 11 66.
6: Необходим дешевый полис ОЦТА? Заходи на Latus Octus LV. Почему полис ОЦТА нужно покупать именно на Latus Octus LV? Потому что здесь за одну минуту можно сравнить предложенные цены страховых компаний Латвии и выбрать среди них самую выгодную. Заходи на Latus Octus LV и выбирай самый выгодный полис ОЦТА. Latus Octus LV – самый быстрый и выгодный путь к полису ОЦТА.
7: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēneša loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
8: Новый международный турнир, новый формат, новая возможность посмотреть на звезд мирового хоккея. 8 стран на одном льду, в одном турнире. 3-3 хайп хоккей. Кубок 8 наций. 18 и 19 июля в Арене.

0: Почему здоровая улыбка начинается уже в детстве и как забыть о страхе перед стоматологом? Черпайте идеи и узнавайте полезную информацию для здоровья улыбки всей семьи в рубрике «Формула здоровой улыбки» по пятницам. «Формула здоровой улыбки» вместе со стоматологией «Make me smile».
1: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал в Зентерии. Билеты Лайма-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале! Рандеву!
2: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразоле Зентива. Омепразоле Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту – до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразоле Зентива – препарат мгновенного действия.
3: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель – Зентива Групп АС, филиал в Латвии.
4: Ого! Такие свежие! И по такой хорошей цене на этой неделе в Лидл. Арбузы 1 килограмм 79 центов. Творог 9% 1 килограмм 3,59. И соус-соука разные виды 2,59. Лидл. Стоит того.
5: 28 июня. Фестиваль «Рига Риверсайд». Самый яркий праздник на набережной для всей семьи. На сцене звезда рэпа Финтис.
6: The Finch.
5: Ха-ха! И грант эстрады
6: S. The Inters Bossos.
5: С абонементским оркестром. А детей порадует шоу «Укулеле». В центре фестиваля в 18.00 захватывающий парад парусных яхт «Гор». И в честь столетия Латвийского союза парусного спорта историческая попытка установления рекорда Гиннесса по трублению в туманные горны с парусных судов. Встречаемся 28 июня в Риге на Андрейсале на фестивале «Рига Риверсайд». Поддерживает «Рига Уотерфронт». Вход бесплатный.

0: Заряди себя на продуктивный день бодрящей музыкой и полезной информацией. Утренняя программа с Еленой Рассохиной и хорошее начало дня гарантировано. По будням с 6 до 10 на Retro FM Латвия.
1: Вместе с международной платежной компанией Декта.
2: В магазинах Lidl дни XXL с 25 июня. Сыр чеддер XXL 1 килограмм 8,99. Плавленый сыр ломтиками XXL 400 грамм 2,49. И фисташки XXL 500 грамм 5,99. Lidl XXL. Выгода рассчитывается от стоимости стандартной упаковки.
3: Saules brilļu diena ir klāt! EHR.fm un optikas salonu tīkls Metropole sveic visus stilīgos šajā dienā! Saules brilles nav tikai modes lieta, tās ir neaizstājams palīgs tavām acīm, kas sargā no pārmērīgas spilgtas gaismas un pat svešu cilvēku skatieniem. Uzliet savas mīļākās saulenes un ej ielās, lai šī diena enerģijas pilna, spoža un nedaudz noslēpumaina!
4: Sīnet Banka piedāvā Prāta vētras, pirmās dienas tūres, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
5: Ko darīt, ja visu dienu esmu ārpus mājas?
6: Ignitis jaunais tarifs.
5: Un ja negribas pārmaksāt par elektrību?
6: Ignitis jaunais tarifs.
5: Rītos un vakaros tikai no 6,5 centiem par kilovatstundu?
6: Ignitis jaunais tarifs. Ikdienīgais.
5: Un ja gribu zināt vairāk?
6: Ignitis LV.
7: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
8: Добрый день, в студии Алексей Павленко, в эфире новости экономики. Идея полного отказа от переноса рабочих дней заслуживает обсуждения. Об этом заявил министр благосостояния Рейнес Узулнекс. По его словам, Минблаг подготовил законопроект о переносе нескольких рабочих дней. Однако коалиция договорилась в следующем году этого не делать. В то же время любая из партий может инициировать поправки к трудовому закону и полностью отказаться от переноса рабочих дней. Европарламент и Совет ЕС достигли предварительного соглашения о пересмотре правил защиты прав авиапассажиров. Новые правила должны усилить защиту пассажиров в случае отказов посадки, задержки или отмены рейсов. Еврокомиссия намерена расширить действие регулируемого роуминга на 6 стран Западных Балкан. Пока конкретные сроки не названы. Если инициативу утвердят, в Албании, Боснии, Герцеговине, Косово, Черногории, Северной Македонии и Сербии можно будет звонить, отправлять СМС и пользоваться мобильным интернетом на тех же условиях, что и в Латвии. Мошенники используют рекламные ссылки в поисковой системе Google, чтобы направлять пользователей на поддельные страницы интернет-банков. Об этом предупреждает СЭБ-банка. Если ввести в поиске слово «и-банка», среди первых результатов могут появиться и ссылки на фальшивые сайты, внешне похожие на страницу банка СЭБ. Введя свои данные, клиент фактически передает их мошенникам. Торговая сеть IKI в Литве обнаружила бактерии сальмонеллы в мятном чае торговой марки Clever, произведенном в Латвии. Продукция уже изъята из продажи. Покупателям предлагают вернуть товар. Предполагается, что загрязнение могло произойти во время выращивания мяты в открытом грунте. Лепойская дума призывает жителей не подкармливать чаек, ворон и других диких птиц возле многоквартирных домов. По словам специалистов, это приводит к скоплению птиц и загрязнению дворов. В самоуправлении напоминают, что за такие действия может быть начат административный процесс.
9: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнямой полейдзības программа.
8: Завтра в Латвии будет преимущественно солнечно. На востоке переменная облачность. Ветер умеренный. В Лепае и Вентспилсе, Даугавпилсе, Резекне и Краслове. Температура воздуха. Завтра днем будет плюс 22-25 градусов. В Риге завтра будет солнечно, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 15-17 градусов. А днем плюс 22-24.
9: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнямой полейдзības программа.
7: Вы слушаете Retro FM Latvia. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus lati no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60. Heisburger!
1: В Касину Кай выгодные цены каждый день. Пятиместный угловой комплект садовой мебели – 299 евро. Подвесное садовое кресло – 99 евро. Туристический стул Outliner – всего 4,99. Касину Кай. Предложения действуют в магазинах Касину Кай и для участников SmartNet в интернет-магазине.
2: Saules brīļu diena ir klāt! EHR.fm un optikas salonu tīkls Metropole sveic visus stilīgos šajā dienā! Saules brīles nav tikai modes lieta, tās ir neaizstājams palīgs tavām acīm, kas sargā no pārmērīgas spilgtas gaismas un pat svešu cilvēku skatieniem. Uzliet savas mīļākās saulenes un ej ielās, lai šī diena enerģijas pilna, spoža un nedaudz noslēpumaina!
3: Внимание, Латвия! Магазин «Цитосантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все. Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? «Цитосантехника» – Рига, Гуннара Астрас 8. «Цитосантехника» – если выгодно, то сейчас.

0: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
1: Привет, коллеги!
2: Любимая, привет! Я тут подумал.
3: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
4: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
5: Представляешь, вчера была в оптике Филман. И оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
6: Это вообще нужно измерять?
5: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
7: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
8: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV. Твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
9: Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
10: Узнали этот звук? Звук вечернего фильма, звук дороги на отдых, звук встречи с друзьями, звук хорошего настроения. Для тысяч жителей Латвии этот звук давно ассоциируется с одним названием – «Марио». Латвийские ржаные «Грауздени Марио» – это 30 лет качества и разнообразия любимых вкусов. Откройте пачку и хрустите с удовольствием. «Марио Грауздени» – звук, который в Латвии знают.

Кока-Колой всего за 4,50. Вкусно, быстро и выгодно. Все как ты любишь. Акция действует с картой Виада Плюс или приложением Виада Латвия. Виада. Выгодно остановиться.

0: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне Смекта Гоу всего за полцены, а Линекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: В Мего еще больше товаров по ценам Зэм-Зэм. Больше выбора, больше выгодных покупок. Фарш из индейки евро 99. И макароны Лавина только 55 центов. Зэм-Зэм цены в Мего.
2: Акционерное общество «Латвия с кредитами» по лидзибес программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
3: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
4: Добрый вечер, в студии Алексей Павленко, в эфире новости. В этом году в дни Лига и Янова дня госполиция задержала больше нетрезвых водителей, чем за два предыдущих года. В полиции считают, что на статистику повлияли длинные выходные, хорошая погода и большое число праздничных мероприятий. Усиленный контроль на дорогах продолжится и сегодня. Министр благосостояния Рейнес Узолнекс скептически оценивает возможность реформы сиротских судов в предвыборный период. Реформу предложила омбудсмен Карина Палкова. По мнению министра, эта тема может быть использована в политических целях. В Латвии приняты поправки к закону о социальных услугах и социальной помощи. Они предусматривают упрощение порядка предоставления социальной помощи и снижение административной нагрузки на социальные службы самоуправлений. В системе образования постепенно внедряются новые цифровые решения. Речь идет об электронной подаче заявлений и электронных документах об образовании. Первый практический шаг будет сделан уже 27 июня. В этот день в Риге через портал Latvia.lv можно будет подать заявление на поступление в 10 класс. А с 1 марта 2028 года электронная подача заявлений станет обязательной по всей стране. Предприятие Passenger Wheelsense применит к чешской компании «Шкода Вагонка» неустойку почти в 6 миллионов евро. Причина – задержка поставок электропоездов и несвоевременное устранение выявленных дефектов. Несмотря на возникшие сложности, все 32 электропоезда уже поставлены. НАСА официально подтвердила начало климатического явления «Эль-Ниньо». Оно уже влияет на температуру воды в Тихом океане и может вызвать погодные аномалии в разных регионах мира. Ученые отмечают, что нынешняя ситуация напоминает 1997 год, когда было зафиксировано одно из самых сильных явлений – Эль-Ниньо за всю историю наблюдений.
5: Прогноз погоды вместе с ЛКПП-ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями по лидзибес программа.
4: Завтра в Латвии будет преимущественно солнечно. На востоке переменная облачность. Ветер умеренный. В Лепае и Вентспилсе, Даугавпилсе, Резекне и Краслове. Температура воздуха. Завтра днем будет плюс 22-25 градусов. В Риге завтра будет солнечно, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 15-17 градусов. А днем плюс 22-24.
5: Прогноз погоды вместе с ЛКПП-ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями по лидзибес программа.
6: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологиес».
1: 5:15.
0: «Экотехнологиес» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: Заряди себя на продуктивный день бодрящей музыкой и полезной информацией. Утренняя программа с Еленой Рассохиной и хорошее начало дня гарантировано. По будням с 6 до 10 на Retro FM Латвия.
1: Вместе с международной платежной компанией Декта.
2: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
3: Невыключенный утюг?
2: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
4: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
5: Очки «Филман».
6: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
7: В «Золандо» распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в «Золандо» со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в «Золандо».
8: Твои лучшие помощники в саду от «Парксайд» в магазинах «Лидл» с 25 июня. Пылесос «Парксайд» 34 евро. Подставка с регулируемой высотой 24 евро. И хозяйственный стеллаж 14 евро. «Лидл» стоит того.
9: Kia EV2 ir klāt. Pilnībā elektrisks un gatavs pilsētas ritmam. Cena no 30,490 eiro un ar valsts atbalstu ieguvums līdz pat 11,000 eiro. Piesakies testa braucienam Kia LV.
10: Ko darīt, ja visu dienu esmu ārpus mājas?
11: Ignitis jaunais tarifs.
10: Un ja negribas pārmaksāt par elektrību?
11: Ignitis jaunais tarifs.
10: Rītos un vakaros tikai no 6,5 centiem par kilovatstundu?
11: Ignitis jaunais tarifs. Ikdienīgais.
10: Un ja gribu zināt vairāk?
11: Ignitis LV.

0: пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
1: куриные яйца 10 штук, €79. Соус Оука «Разные виды» 2,59. И туалетная бумага 40 рулонов 5,89.
0: Lidl стоит того.
2: Stockmann vasaras izpārdošana ir klāt! Iegādājies vadošo zīmolu modes, mājas un kosmētikas preces ar atlaidēm līdz 40%. Iepērcies Universal veikalā un Stockmann LV.
3: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразоле Зентива. Омепразоле Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразоле Зентива – препарат мгновенного действия.
4: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Zentiva Group AS, филиал в Латвии.
5: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
6: Необходим дешевый полис ОЦТА? Заходи на Latis ОЦТАС ЛВ. Почему полис ОЦТА нужно покупать именно на Latis ОЦТАС ЛВ? Потому что здесь за одну минуту можно сравнить предложенные цены страховых компаний Латвии и выбрать среди них самую выгодную. Заходи на Latis ОЦТАС ЛВ и выбирай самый выгодный полис ОЦТА. Latis ОЦТАС ЛВ – самый быстрый и выгодный путь к полису ОЦТА.
7: Нет энергии. Проверь здоровье. В Центральной лаборатории в июне и июле комплекс анализов жизненные резервы организма со скидкой 56%. Всего €20.99 без направления врача при предъявлении карты лояльности ВСЛИБА. Запись на лаборатория.лв. Код Центральной лаборатории 01006832.
8: Только в МК Латвии. Что нельзя провозить через границу, отправляясь в Россию или Беларусь? У нас правила этого лета. Какие законы помогут экономить после 1 июля? Все о новых ценах в магазинах, на почте и в аптеке. Инвалид выходит на пенсию по возрасту. Что нужно знать? Полный расклад будущих выплат от эксперта. Стоит ли ставить в квартире счетчики воды с дистанционным считыванием? Сравниваем опыт двух домов. МК «Латвия» уже в продаже по всей стране.

0: priecāties par katru līgo viesi? Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 29. jūnijam īsie gurķi 1 eiro 39 centi kilogramā. Cāļa krūtiņas filejas gabaliņi Rimi 5 eiro 99 centi kilogramā. Līgo svēku sieram atlaida līdz 30%. Rimi.
1: Grantis. Profesionāla palīdzība un atbalsts dzīves skumjākajos brīžos. Grantis. 25 456 456 Grantis parūpēsies par cieņpilnu atvadīšanos no jūsu tuviniekiem. Daugavpils, Parādes iela 15 un Rīga, Miera iela 27. Diennakts palīdzība grantis.lv
2: Turkish Airlines padarīja jebkuru pasaules galamērķi vēl tuvāku. Atklājiet jaunu ceļošanas pieredzi ar Miles & Smiles. Krājiet jūdzes ne tikai lidojumos, bet arī ikdienas pirkumos un nakšņojot viesnīcās, izmantojot ērtu apmaksas iespēju Cash & Miles. Lidojuma laikā sazinieties ar neierobežotu bezmaksas ziņapmaiņu. Plašāk par visu mājaslapā turkishairlines.com.
3: Планируете поездку, но не хотите лишних забот? Аренда автомобиля может стать простым и приятным решением. Prime Car Rent – современный сервис без скрытых платежей и сложных договоров. Новые, чистые автомобили для работы или отдыха и настоящее чувство безопасности. Prime Car Rent – надежный партнер по прокату автомобилей в Балтии. Бронируйте на primecarrent.com или звоните 28 44 11 66.
4: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне Смекта Гоу всего за полцены, а Линекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лил Биотик со скидкой 30%.

0: 20%, а также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
1: 28 июня. Фестиваль «Рига Риверсайд». Самый яркий праздник на набережной для всей семьи. На сцене звезда рэпа Финтис.
2: The Finch.
1: Ха-ха! И грант эстрады
2: S. Дейнтарс Боссоус.
1: С абонементским оркестром. А детей порадует шоу «Укулеле». В центре фестиваля в 18.00 захватывающий парад парусных яхт «Гор». И в честь столетия Латвийского союза парусного спорта историческая попытка установления рекорда Гиннесса по трублению в туманные горные с парусных судов. Встречаемся 28 июня в Риге на Андрейсале на фестивале «Рига Риверсайд». Поддерживает «Рига Уотерфронт». Вход бесплатный.
3: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
4: Добрый вечер. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. В этом году в дни Лига и Янова дня госполиция задержала больше нетрезвых водителей, чем за два предыдущих года. В полиции считают, что на статистику повлияли длинные выходные, хорошая погода и большое число праздничных мероприятий. Усиленный контроль на дорогах продолжится и сегодня. Министр благосостояния Рейнес Узолнекс скептически оценивает возможность реформы сиротских судов в предвыборный период. Реформу предложила омбудсмен Карина Палкова. По мнению министра, эта тема может быть использована в политических целях. В Латвии приняты поправки к закону о социальных услугах и социальной помощи. Они предусматривают упрощение порядка предоставления социальной помощи и снижение административной нагрузки на социальные службы самоуправлений. В системе образования постепенно внедряются новые цифровые решения. Речь идет об электронной подаче заявлений и электронных документах об образовании. Первый практический шаг будет сделан уже 27 июня. В этот день в Риге через портал Latvia.lv можно будет подать заявление на поступление в 10 класс. А с 1 марта 2028 года электронная подача заявлений станет обязательной по всей стране. Предприятие «Пассажиру Вилсен» применит к чешской компании «Шкода Вагонка» неустойку почти в 6 миллионов евро. Причина – задержка поставок электропоездов и несвоевременное устранение выявленных дефектов. Несмотря на возникшие сложности, все 32 электропоезда уже поставлены. НАСА официально подтвердило начало климатического явления «Эль-Ниньо». Оно уже влияет на температуру воды в Тихом океане и может вызвать погодные аномалии в разных регионах мира. Ученые отмечают, что нынешняя ситуация напоминает 1997 год, когда было зафиксировано одно из самых сильных явлений – Эль-Ниньо за всю историю наблюдений.
5: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ – акционерное общество Латвии с кредитной палейдзības программа.
4: Завтра в Латвии будет преимущественно солнечно. На востоке переменная облачность. Ветер умеренный. В Лепае и Вентспилсе, Даугавпилсе, Резекне и Краслове. Температура воздуха. Завтра днем будет плюс 22-25 градусов. В Риге завтра будет солнечно, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 15-17 градусов. А днем плюс 22-24.
5: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной палейдзības программа.
3: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
1: 6:13. Это
0: «Экотехнологис». Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
1: Reklāma. Priecāties par katru līgo viesi. Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 29. jūnijam Armands Rimi karte. Grauzdētas sālītas pistācijas Rimi 700 grami 8,35 €. Tomātu kečupam Heinz dažādi veidi līdz 800 ml. Atlaida līdz 50%. Bezalkoholiskais alus Tērvetes Saules 0,5 L 1,23 €. Rimi.
2: Ты только посмотри, все по парам заходят.
3: А ты не слышала?
2: Оптика Филмон предлагает приобрести вторые очки за полцены.
4: Предложение действительно. Для покупки двух солнцезащитных очков, оправ для очков, при изготовлении коррегирующих очков или комплекта солнцезащитных и коррегирующих очков. Скидка с другими предложениями не суммируется. Подробности на filmon.lv. Приходите вдвоем. Вторые за полцены. Оптика Филман.
5: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
6: Грантис – профессиональная помощь и поддержка в скорбные моменты жизни. Грантис 25-456-456. Грантис поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадес 15, а также Рига, улица Мира 27. Круглосуточная помощь grantis.lv.
7: Turkish Airlines padara jebkuru pasaules galamērķi vēl tuvāku. Atklājiet jaunu ceļošanas pieredzi ar Miles and Smiles. Krājiet jūdzes ne tikai lidojumos, bet arī ikdienas pirkumos un nakšņojot viesnīcās, izmantojot ērtu apmaksas iespēju Cash and Miles. Lidojuma laikā sazinieties ar neierobežotu bezmaksas ziņapmaiņu. Plašāk par visu mājaslapā turkishairlines.com.
8: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceras. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.

0: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
1: Привет, коллеги!
2: Любимая, привет! Я тут подумал.
3: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
4: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
5: Spilgta svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro. Hesburger!
6: Внимание, Латвия! Магазин Cita Сантехника закрывается на реконструкцию. А это значит только одно. Супервыгодные скидки на все. Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? Cita Сантехника. Рига. Гуннара Астрас 8. Cita Сантехника. Если выгодно, то сейчас.
7: Ого! Такие свежие и по такой хорошей цене на этой неделе в Lidl. Арбузы 1 килограмм 79 центов. Творог 9% 1 килограмм 3,59. И соус Оука разные виды 2,59. Lidl. Стоит.

0: Заряди себя на продуктивный день бодрящей музыкой и полезной информацией. Утренняя программа с Еленой Рассохиной и хорошее начало дня гарантировано. По будням с 6 до 10 на Retro FM Латвия.
1: Вместе с международной платежной компанией Декта.
2: Saules brilļu diena ir klāt! EHR.fm un optikas salonu tīkls Metropole sveic visus stilīgos šajā dienā! Saules brilles nav tikai modes lieta. Tās ir neaizstājams palīgs tavām acīm, kas sargā no pārmērīgas spilgtas gaismas un pat svešu cilvēku skatieniem. Uzliec savas mīļākās saulenes un ej ielās, lai šī diena enerģijas pilna, spoža un nedaudz noslēpumaina!
1: Узнали этот звук? Звук вечернего фильма, звук дороги на отдых, звук встречи с друзьями, звук хорошего настроения. Для тысяч жителей Латвии этот звук давно ассоциируется с одним названием – Марио. Латвийские ржаные грауздыни Марио – это 30 лет качества и разнообразия любимых вкусов. Откройте пачку и хрустите с удовольствием. Марио грауздыни – звук, который в Латвии знают.
3: 28 июня. Фестиваль «Рига Риверсайд». Самый яркий праздник.

0: праздник на набережной для всей семьи. На сцене звезда рэпа Финтис.
1: The Finch.
0: Ха-ха! И грант эстрады
1: S. The Inters Bossos.
0: С абонементским оркестром. А детей порадует шоу «Укулеле». В центре фестиваля в 18.00 захватывающий парад парусных яхт «Гор». И в честь столетия Латвийского союза парусного спорта историческая попытка установления рекорда Гиннесса по трублению в туманные горны с парусных судов. Встречаемся 28 июня в Риге на Андрейсале на фестивале «Рига Риверсайд». Поддерживает «Рига Уотерфронт». Вход бесплатный.
2: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
3: Завтра в Латвии будет преимущественно солнечно. На востоке переменная облачность. Ветер умеренный. В Лепе и Вентспилсе, Даугавпилсе, Резекне и Краслове. Температура воздуха. Завтра днем будет плюс 22-25 градусов. В Риге завтра будет солнечно, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 15-17 градусов, а днем плюс 22-24.
2: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

Герой этого месяца на Виада – Капучино XL. Насладись им со скидкой 30%. Акция действует с карты Виада Плюс, приложением Виада Латвия и приложением Lidl Plus. Виада. Выгодно остановиться.

0: 7 часов 17 минут.
1: «7bet». В июне следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с «7bet». Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Реклама.
3: Saules brilļu diena ir klāt! EHR.fm un optikas salonu tīkls Metropole sveic visus stilīgos šajā dienā! Saules brilles nav tikai modes lieta. Tās ir neaizstājams palīgs tavām acīm, kas sargā no pārmērīgas spilgtas gaismas un pat svešu cilvēku skatieniem. Uzliec savas mīļākās saulenes un ej ielās, lai šī diena enerģijas pilna, spoža un nedaudz noslēpumaina!
4: Юрмала – лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Дзентери». Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале! Рандеву!
5: Новый международный турнир, новый формат, новая возможность посмотреть на звезд мирового хоккея. 8 стран на одном льду, в одном турнире. 3-3 хайп хоккей. Кубок 8 наций. 18 и 19 июля в арене.

0: 7:37.
1: «7bet». В июне следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с «7bet». Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Реклама. Почему здоровая улыбка начинается уже в детстве и как забыть о страхе перед стоматологом? Черпайте идеи и узнавайте полезную информацию для здоровья улыбки всей семьи в рубрике «Формула здоровой улыбки» по пятницам. «Формула здоровой улыбки» вместе со стоматологией «Make me smile».
3: В «Золанда» распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в «Золанду» со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в «Золанду».
4: Pasaules labākie brīdžu spēlētāji ierodas Rīgā. Pirmo reizi Baltijā notiks Eiropas brīdžu čempionāts EuroBridge 2026. Pulcējot labākos spēlētājus, trenerus un līdzjutējus no visas Eiropas. No 27. jūnija līdz 15. jūlijam startautiskajā izstāžu centrā Ķīpsala piedzīvo aizraujošu stratēģiju, spriedzi un prāta spēles burvību. Čempionātu rīko Eiropas brīdžu līga un Latvijas brīdžu federācija. Līdzfinansē Rīgas dome un Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Uzzini vairāk EuroBridge 2026.eu.

0: футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Реклама.
2: 28 июня. Фестиваль «Рига Риверсайд». Самый яркий праздник на набережной для всей семьи. На сцене звезда рэпа Финтис.
3: The Finch.
2: Ха-ха! И грант эстрады
3: S. Динтерс Боссоус.
2: С абонементским оркестром. А детей порадует шоу «Укулеле». В центре фестиваля в 18.00 захватывающий парад парусных яхт «Гор». И в честь столетия Латвийского союза парусного спорта историческая попытка установления рекорда Гиннесса по трублению в туманные горные с парусных судов. Встречаемся 28 июня в Риге на Андрейсале на фестивале «Рига Риверсайд». Поддерживает «Рига Уотерфронт». Вход бесплатный.
4: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио «Ретро-ФМ Латвия».
5: Завтра в Латвии будет преимущественно солнечно. На востоке переменная облачность. Ветер умеренный. В Лепе и Вентспилсе, Даугавпилсе, Резекне и Краслове. Температура воздуха. Завтра днем будет плюс 22-25 градусов. В Риге завтра будет солнечно, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 15-17 градусов, а днем плюс 22-24.
4: Вы слушаете «Ретро-ФМ Латвия». Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: 8:36.
1: Реклама.
2: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
3: Привет, коллеги!
4: Любимая, привет! Я тут подумал.
5: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
6: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
7: Узнали этот звук? Звук вечернего фильма, звук дороги на отдых, звук встречи с друзьями, звук хорошего настроения. Для тысяч жителей Латвии этот звук давно ассоциируется с одним названием – Марио. Латвийские ржаные грауздыни Марио – это 30 лет качества и разнообразия любимых вкусов. Откройте пачку и хрустите с удовольствием. Марио грауздыни – звук, который в Латвии знают.

0: вашем приемнике, в приложении echr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
1: Завтра в Латвии будет преимущественно солнечно. На востоке переменная облачность. Ветер умеренный. В Лепе и Вентспилсе, Даугавпилсе, Резекне и Краслове. Температура воздуха. Завтра днем будет плюс 22-25 градусов. В Риге завтра будет солнечно, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 15-17 градусов. А днем плюс 22-24.
0: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Завтра в Латвии будет преимущественно солнечно. На востоке переменная облачность. Ветер умеренный. В Лепе и Вентспилсе, Даугавпилсе, Резекне и Краслове. Температура воздуха. Завтра днем будет плюс 22-25 градусов. В Риге завтра будет солнечно, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 15-17 градусов, а днем плюс 22-24.
1: Вы слушаете Retro FM Latvia. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно,

А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра

0: вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
1: Завтра в Латвии будет преимущественно солнечно. На востоке переменная облачность. Ветер умеренный. В Лепае, Вентспилсе, Даугавпилсе, Резекне и Краслове температура воздуха. Завтра днем будет плюс 22-25 градусов. В Риге завтра будет солнечно, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 15-17 градусов, а днем плюс 22-24.
0: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.